0: Здравствуйте, Савине. Здравствуйте, Савине.
1: Издите, Савине.
2: Лайда, соло, олакитау.
3: Лайда, соло, олакитау.
2: Илья, ото, иса.
3: Илья.